игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Много музыки. Много музыки.
2: Еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билет только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа 1-2.

0: теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя.

0: наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Love Radio. Года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
3: Реклама.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
2: Папа, динозавры в городе.
1: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
2: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В милом доме суперцена. Успей купить. В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки.

0: Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: почему и куда пропадают парни после первого свидания, разбираемся вместе с вами. Ольга нам рассказывает, я сама один раз пропала после того, как мужчина пригласил на кофе и при оплате попросил добавить сотку на этот самый кофе. Сказала, что уже кофе-то и не хочу. Села в машину и очень быстро уехала. Ну, Оль, смотрите, когда сейчас вы приезжаете на машине, мужчина сразу понимает, во-первых, что вы богачка, и во-вторых, сразу же, что вы очень находчивая, потому что вы, во-первых, нашли этот бензин, а во-вторых, позволили его себе. Так что он и подумал, что кофе тоже не будет лишним.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio. Года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Архитектор.
5: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Выравнивание. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один.
1: Когда соберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм – 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра – 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
12: Love Radio.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. We'll be right back.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Ставцы Love Radio. Летний сезон.
2: Кирилл Данилов здесь, готов тебя будет в ближайшие 4 часа растрясать тебя. И чувствуется, вот вчера я походил по улице, я как будто бы понял, какова была температура на концертах Леонтьева. Именно в этот момент, вчера, мне захотелось надеть то самое сетчатое одеяние. И вообще были модные аналогии, так сказать, как на концертах Рианы, Дуа Липы или Шер. Но самое понятное, как будто бы у нас аналогия именно с Леонтьевым. Я думаю, вот что там было в зале происходило, что вот именно эту сеточку хотелось надеть. Плюс 31, как вчера. Сегодня вроде должно быть попроще, но тоже жарить будет в Москве, как минимум конкретно, да и в целом европейской части России. А также у нас сегодня гостевой, а значит звонкий, вот-вот уже встал, уже, возможно, даже нас слушает и собирает вещи, чтобы приехать в самом модном образе сюда и рассказать про свой новый трек. Какой он будет, узнаем в 10 часов утра. А пока что просыпаемся под Morning Routine. Совсем скоро поставлю треки, которые меня сегодня будили, может быть, что-нибудь свежее, релизное, или что-нибудь достану из архивов. Потом посмотрим, что звезды на сегодня нам сулят, и также разберемся со сплетнями из звездного шоу-бизнеса. Открывает это утро Медузы и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Всем доброе утро, красавцы, с тобой.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Время Morning Routine, когда мы с вами разбираемся, что мы можем добавить себе в плейлисты, может быть, из старенького, а может, из новенького. Неожиданная коллаборация случилась у Мартина вместе с Федуком, которые выпустили сегодня свежайший трек «Другие планы». И если вы только проснулись, еще не смотрели по площадкам, или у вас не было предзаказа, и вы не сидели и не ждали, то прямо сейчас заценим.

настоящий летний хит, чтобы влюбляться, чтобы сидеть, смотреть куда-то вдаль, на крыше сидеть, думать о ночи, которую провел. Классно, классно получилось. Там Мартин и Федук, другие планы. Ну, а сейчас совершим путешествие куда-то в прошлое. Ну, относительно прошлое. Просто звук такой олдскульный относительно. Это Body Rocks. Дуэт из двух диджеев и их трек «Yeah, yeah».

0: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте.

0: Светлый. Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20 66 66.
5: Лав-Радио.

0: asta. Madonna, dă-ne, Sabrina, care? Fa! Bring your laughter, отыграла, а мы уже смотрим, что несет нам этот день. Разбираемся со звездами и их звездными предсказаниями.
1: Овны.
0: Не полагайтесь на одно мнение. Видимо, нужно опросить всех.
1: Тельцы.
0: Финансовая удача постучится в дверь.
1: Близнецы.
0: Дружеская встреча подарит заряд бодрости.
1: Раки.
0: Время порадовать себя приятными мелочами.
1: Львы.
0: Ваше обаяние сегодня будет сбивать людей с ног.
1: Девы.
0: Вы завершите важное дело.
1: Весы.
0: Любовь преподнесет приятный сюрприз.
1: Скорпионы.
0: Уверенность поведет к цели.
1: Стрельцы.
0: Легкость в решениях сохранится весь день.
1: Козероги.
0: Рабочие достижения принесут радость.
1: Водолеи.
0: Творческий подъем подарит новые идеи.
1: Рыбы.
0: Интуиция укажет правильный путь.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Кстати, об этом. И еще любовь между Викторией Бонни и пирсингом случилась вот-вот буквально. Сделала она себе пирсинг, а помогла телеведущей решиться на прокол ее дочь Анжелиша. Она же, кстати, и сделала, Анжелина, прокол самой Виктории. Процедура прошла в домашних условиях. Модный прокол сделали за пару секунд с помощью специальной иглы катетера. Никуда не выезжали. Стойко Виктория выдержала боль. И желанием сделать пирсинг зародила телеведущую Анжелина сама. Это не про молодиться, это просто вот такое вот желание тоже быть на одной волне с дочкой. А интересно, что изначально Боня была против прокола на носу дочери, однако Анжелина просто пришла в день своего рождения с проколом и сказала: «А у меня день рождения, ты же ничего не сможешь мне, ты же не скажешь мне ничего снимать, ничего не скажешь». И все, и в итоге осталось с проколом. То есть вот берите вам лайфхак, день рождения, как будто бы можно все. Или можно сильно испортить себе день рождения, если не сработает такой аргумент. Ну и я напоминаю, а какой пирсинг? Он, между прочим, принимает лучше гораздо сигнал 5G. Осторожнее с таким.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: знаете, что сейчас в современной судебной практике происходит? Суд за мемного брейн-рот персонажа. И не просто суд, чтобы кого-то уже засудить за влияние этого брейн-рота на людей. Нет, борется за авторское право. И вот здесь возникла небольшая загвоздка. Прямо сейчас две компании, которые занимаются, одна из них позиционирует себя как создателя всех этих Тун-Тун-Тун-Сахуров и прочих персонажей, которые в том году все просто взорвали пространство, и другая компания, которая производит одну из мобильных игр. Она взяла персонажа Тун-Тун-Тун-Сахура, эту самую человекоподобную дубину, добавила в свою игру, и компания направила письмо владельцам игры с требованием убрать персонажа, так как интеллектуальные права принадлежат им. Изначально действительно пропали, а потом начали доказывать в суде создатели игры, что, ну, не обладают никакими правами эта компания на персонажа. В качестве аргумента они привели тот факт, что герой был создан искусственным интеллектом и не может быть защищен авторским правом человека. И вот здесь уже вопрос. Понимаю, что деньги не пахнут, но с точки зрения последствий я бы не стал доказывать свое авторское право на персонажей. Рано или поздно, через 10-15 лет, люди найдут ужаснейшее влияние этих персонажей на развитие человечества, еще куда-то. А и кто будет отвечать? Искусственный интеллект не ответит. Он не обладает никакой формой ответственности. А вот человек, обладающий авторским правом, вполне себе будет ответственен. И мы, наконец, найдем козла отпущения.
1: Спонсор рубрики АО «Суд».

0: поэтому слушатели Love Radio есть шанс отправиться в грандиознейшее путешествие. С июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемоданы, чтобы отправиться в Грецию. На очереди Италия и Турция. Ты можешь занимать места в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru. Жди сигнала и дозванивайся нам первым. Категория 18+.
1: Реклама. Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
2: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Ставки по вкладам уменьшатся. Love Radio ждет гостя. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Средняя доходность по вкладам может уменьшиться до 10,5% к осени. По словам экономистов, на фоне снижения ключевой ставки по депозитам на долгий срок остаются стабильными и относительно высокими, а на короткие дешевеют. Россиянам рекомендуют открывать вклад на срок от 3 месяцев и делать это как можно скорее, либо использовать накопительные счета, фонды денежного рынка и ценные бумаги. Кабмине одобрили оборот бензина Евро-3 в России до конца года. Это топливо со сниженными требованиями к содержанию серы. Мера позволит направить на рынок дополнительные объемы бензина. Тейлор Свифт и Трэвис Келси тайно поженились на стадионе в Нью-Йорке. До основной церемонии, по словам инсайдеров, певица и футболист обменялись клятвами перед близкими. Напомню, по официальным данным, свадебная церемония пары должна состояться сегодня. Среди гостей ожидаются Джиджи Хадид, Селена Гомес, Эмма Стоун и другие знаменитости. Дженнифер Энистон показала, как проводит лето с парнем. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». В эфире Love Radio идет второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru 18+. В студии Love Radio появится звонкий. Исполнитель презентует свою песню под названием «Невероятно» и расскажет о съемках клипа на нее. Начинаем ровно через 2 часа. Подключайся и наслаждайся. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час. Классного дня.
3: Действительно, слышишь звон? Это тот самый кий ударил по шару. Звон кий, да, он будет у нас совсем скоро в 10 часов утра. Ожидается, и вы никуда не убегаете. Дождемся, послушаем новый трек и все про него узнаем.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Ну а пока мы с вами живем свою спокойную жизнь, Тейлор Свифт и Трэвис Келси тайно поженились до церемонии на стадионе в Нью-Йорке. Певица-футболист обменялись клятвами перед близкими. Ну вот, пожалуйста. А зачем тогда собирать целый стадион? Ну скажите мне. В общем, сидят они, думают, что хотят устроить большое шоу, позвать абсолютно всех вокруг и по итогу делают клятву перед близкими. Ну что это? А зачем тогда было выпендриваться до этого и собирать стадион? Могли бы и в каком-то банкетном зале посидеть. Тедди Свимс открывает этот час, и его мистер Know It All. Красавцы Love Radio с тобой. Совсем скоро заведем форум.
4: Спонсор рубрики АО «Суточный».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: вернемся к нашему форуму. Немножко с вами сегодня пообщаемся.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Сегодня летняя тема, навеянная вчерашней жарой. Проехался я в определенном количестве общественного транспорта и сразу же подумал, вот как тонко намекнуть человеку, что от него немножко пахнет от него. И сегодня решил спросить у вас, может быть, у вас есть уже проверенные версии, и за них вы сегодня можете получить подарок, потому что это пятничный расслабленный форум, а значит, за лучшую версию и за лучший комментарий я буду отправлять подарок. 8-915-300-106-6. Пишите нам в Максе, также делитесь своими версиями в нашем канале. Под кружочком уже есть соответствующий пост. Переходите туда и пишите, как тонко намекнуть человеку, что от него пахнет. Каким-то образом, немножечко не обидев человека, сказать, ой, что-то душно как-то стало. Или просто начать принюхивать, сказать, а что это за запах? И там дальше человек уже сам докрутит. В общем, пишите ваши версии 8-915-300-106-6. Как тонко намекнуть человеку, что от него пахнет. За лучшую версию отдаю подарок.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: форуме мы сегодня с вами обсуждаем, как намекнуть тонко человеку, что от него немножечко попахивает, потому что сейчас жара, и, возможно, это знание вам, ну, таки пригодится в ближайшее время. И вот версия от Светланы. Она говорит: «Я начинаю брызгать себя духами, чтобы не чувствовать другой запах». Ну и, возможно, количество вашего парфюма намекает другому человеку на то, что у него парфюм собственный, не тоже в достаточном количестве. Александр пишет: «В воздухе витает подозрительный аромат. Он такой, с детективной версией, он немножко следствие ведут колобки». Коллега, в воздухе витает подозрительный аромат. Денис там пишет, что, ну, можно сказать: «Ой, какой у вас парфюм приятный такой». Думаю, человек поймет, что это с сарказмом. Ну, может быть, и поймет, а может быть, и наоборот скажет, что вот, ничего себе, это еще и нравится людям, вообще ничего не буду в себе менять. Продолжайте писать ваши версии. Сегодня форум с подарком. За самую классную версию выдаем, отправляем вам подарочек. Сегодня наш вопрос: как тонко намекнуть человеку, что от него пахнет? Пишите в нашем канале, а также по номеру 8-915-300-106-6.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки. Грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте.

0: моя Мишель, иногда только что в эфире Love Radio. Сегодня в форуме мы обсуждаем, как тонко намекнуть человеку, что от него пахнет. Вот Константин нам предлагает: ой, а чем это тебе так попахивает? Новый дорогой аромат АИ-95. Ну там, да, как раз понизили немножечко стандарт. Может быть, такой запах. Ольга говорит, можно спросить, это афродизиак? Ну, для кого афродизиак? Говорят, исследования ученых подсказывают, что аромат мужского пота меняет женские гормоны. Алена говорит, слушай, а тебя так необычно пахнет. Ты купил себе новый парфюм. Я тут на днях была в ТЦ, и мне понравились два аромата. Теперь передо мной своей стоит дилемма. Какие именно выбрать? Поможешь? Твои духи или вот те, которые я... Там вот, пойдем, я тебя попшикаю. Ну да, в целом рабочая история. Александр говорит, а можно еще вслух сказать, что-то от меня дурно пахнет. Понюхать подмышки и сказать, ой, нет, не от меня. Полина нам предлагает. Думаю, можно прямо назвать эту проблему, но сослаться на другого знакомого. А вот мой знакомый вот с такой вот проблемой сейчас вроде обидеться не должен, ведь, ну, как бы не про него говорят, а вероятность, что задумается, есть. Ну и, конечно же, не начинать эту тему просто так, а как-нибудь деликатно включить в разговор. Вот так вот обсуждаете вы чесночный багет, и вот куда-то в тему чесночного багета это туда и пихнуть. А продолжайте писать ваши версии, как тонко намекнуть человеку, что от него пахнет, пишите нам в канале. И также продолжайте писать по номеру 8-915-300-106-6. Продолжая собирать ваши версии, за лучшую отдаем подарок.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Лав-радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
10: Город не ждет. И тормоза тоже.
11: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: single, would you? Простите, если кого-то напугал, да, это встреча красавца Love Radio с тобой. Сегодня в форуме мы обсуждаем, ну а как же тонко человеку намекнуть, что от него немножко пахнуть. Заля пишет понятную версию, просто нужно пахнуть так же. Достаточно тонкий намек, который заставит его задуматься. Юлия говорит, простите, это какой-то нишевый парфюм с такими дикими мускусными нотками. Слушайте, а признавайтесь, вы там скунсов дома не разводите? Тонкость была ровно до середины данного сообщения. А Ксения нам пишет, выходите на следующий. Жаль, такой у вас парфюм головокружительный. Ну, это красиво. И все, и двери закрываются, автобусы, и человек остается с этой мыслью. Константин нам пишет, что-то от тебя дурно пахнет. Петрович, ты серьезно? Мы с тобой ассенизаторы. Ну, и анекдоты тоже можно было присылать. Антон рассказывает, меня тут начальник остановил. Кажется, он начинает подозревать, что мы тут химическую атаку готовим. Ну, это вполне себе имеет место быть. Правда, до увольнения можно человека довести. Главное, не готовьте. Там уже как будто бы все подготовлено, если начальник уже что-то сказал. Вы еще успеваете написать последние сообщения, как тонко намекнуть человеку, что от него пахнет. 8-915-300-106-6. Ваши версии еще принимаются. Скоро выберем лучшую и отдадим подарок.
1: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: что думаешь ты?
1: One Republic I'm worried в эфире Love Radio. Сейчас мы завершаем наш форум и собираем финальные версии, как тонко намекнуть человеку, что от него попахивает. Алексей говорит: сказать, а ваше благоухание плохо сказывается на моем здоровье. Красиво. Нараек пишет: ну, слушайте, можно сказать изящно пахнущему: послушай, по-моему, у тебя не работают сервисы по обходу запахов. Ну, есть такие популярные сейчас сервисы. Или вот, если ваш люля-кипа вспотел, смажьте его Old Spice. Такое тоже можно. Связь пропала. Причину не знаешь, это же какой должен быть стойкий аромат, что он глушит связь в вагоне. И Дима нам рассказывает: а что за приятный парфюм? Ну, просто мед, ну, мед потек. Не поделитесь? Ну, все-таки сегодня самая лучшая, самая классная версия. Вот что Анастасия нам писала. А вообще можно сделать вид, что тебе нужно позвонить, притискиваться в другой конец автобуса или вагона, или просто скорчить лицо и скинула это лицо, но по радио лицо не покажешь. Поэтому пока что мне больше всего понравилась версия: выходите на следующий? Жаль. А такой у вас парфюм головокружительный. Все точка, точно по заданию. Максимально тонко получилось у Ксении. Ксения, поздравляю тебя и давай вручим тебе подарок. Это набор для белоснежной улыбки от Президент, белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую Free Calcium, щетки с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Поздравляем тебя, спасибо всем, кто писал в форуме. Форум вернется на следующей неделе, еще с вами поболтаем.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыши по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-720.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Власти установят новые лимиты выплат по ОСАГО. В Госдуме предложили дополнительно ограничить скорость движения электросамокатов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме до конца весенней сессии зафиксирует потолок выплат по ОСАГО в 400 тысяч рублей. Новая норма не ограничивает начисление пени и штрафов в спорах по страховке в судах. Кроме того, в подготовленном проекте закона уточняется порядок определения максимальной выплаты при оформлении ДТП по европротоколу без участия сотрудников ГАИ. В этом случае лимит составит 200 тысяч рублей. Россияне, которые создают контент при помощи искусственного интеллекта, смогут маркировать его в сервисах и социальных сетях. Такие положения предусмотрены в проекте закона Кабмина о поддержке развития технологий ИИ в России. Отмечается, что мера будет добровольной, поскольку в настоящее время нет развитых и доступных инструментов для выявления контента, созданного нейросетями. Скорость движения электросамокатов на тротуарах не может превышать среднюю скорость пешеходов и должна составлять до 6 км в час, заявила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, такие ограничения помогут повысить безопасность. Samsung поднимет цены на новые телефоны. По словам инсайдеров, у компании не получится компенсировать дополнительные расходы на чипы памяти без повышения стоимости гаджетов. Смартфоны, которые появятся в продаже в следующем году, будут дороже примерно на $100. Кот попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря необычной особенности. У него 28 пальцев и 30 когтей. Тоби из Америки всего 10 месяцев. По словам хозяйки, он нормально ходит и замечательно прыгает. Никаких проблем со здоровьем у животного нет. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Какие рекорды можно поставить в Книге рекордов Гиннесса? Да просто иметь огромное количество пальцев, и это уже рекорд. Кот, руки, ножницы, лапы, ножницы появился где-то там, потому что у него 28 пальцев и 30 когтей. То есть на каком-то из пальцев когтей у него еще и несколько. Тоби из Америки всего 10 месяцев, что подсказывает нам, что, видимо, он может отрастить еще больше пальцев. То есть он только начинает, пока еще совсем молодой. По словам хозяйки, нормально ходит, замечательно прыгает. А если нужно нашинковать какой-нибудь лук, мне кажется, Тоби вообще незаменим. А мы начинаем этот час вместе с Notary и Talk to You. Красавцы Love Radio с тобой. Продолжаем это утро.
0: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Пятница с ВК-музыкой.
1: В рубрике ВК-музыки у нас важное объявление. Уже завтра жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы посетят мощнейшее мероприятие под названием ВК-фест. И вы еще успеваете приехать в град Петра, дойти до парка 300-летия Санкт-Петербурга и забежать в зону ВК-музыки, где в этом году будут проходить коллективные тренировки со звездами. Вот такой вот зожный фестиваль предстоит. Знаете, это и прекрасно. Как раз летом нужно держать себя в тонусе. А теперь к традиционным новинкам сегодняшнего дня. Прямиком с 4 обложек редакторских плейлистов специально для вас. Сейчас прозвучат 4 горячих трека. Редакторский выбор под названием «Лучшее за неделю» сегодня возглавила казахстанская артистка The Queen с песней с говорящим названием «Хороша».

кстати, казахстанскому артисту бит разорвет, сделает самый качающий трек. В плейлисте актуального и интересного под названием «Сегодня в плеер». Сегодня под номером один певица Алиша с треком «Легко».

Сейчас перемещаемся в плейлист «Русские тропики». Там, под стать московской жаре, сегодня динамично раскачали трио Кристины Сигоро и Асатро с композицией «Кепи».

Ну, это чит-коды, а? Использовать такую мощную латину. На обложке плейлиста «Русский поп. Выбор редакции» нижегородский артист Антон Киреев, который вызывает то, что хотят многие москвичи в +30 и, собственно, дождутся в эти выходные.

0: Это ведь только 4 из более чем 160 постоянно обновляемых плейлистов. Заходите во вкладку «Обзор приложения ВК Музыка» и раздел «Музыка социальной сети ВКонтакте». Заходите и слушайте новое.
1: Пятница с ВК Музыкой.

0: витинцы и чайник. Ну, а я напоминаю, что в нашем эфире продолжается суперпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». Главный приз – это морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде». Система там все включено. Нужно ловить сигнал ведущего. Как он звучит, вы поймете. Это пока что не он, это лишь напоминание о том, что он существует. Потом нужно дозвониться в эфир и после этого занять свое место в финале. Уже 17 июля, совсем скоро, мы определим победителя, который отправится в это сказочное путешествие. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: продолжаем тонуть, тонуть и качаться под этот трек.
1: 3, 2, 1.
0: А для всех, кто так и не понял, как он будет проводить этот день, наш астромониторинг. Разберем все по полочкам и по каждому знаку зодиака.
2: Овны.
0: Не полагайтесь на одно мнение.
2: Тельцы.
0: Финансовая удача постучится в дверь.
2: Близнецы.
0: Дружеская встреча подарит заряд бодрости.
2: Раки.
0: Время порадовать себя приятными мелочами.
2: Львы.
0: Ваше обаяние сегодня будет сбивать людей с ног.
2: Девы.
0: Вы завершите важное дело.
2: Весы.
0: Любовь преподнесет приятный сюрприз.
2: Скорпионы.
0: Уверенность поведет к цели.
2: Стрельцы.
0: Легкость в решениях сохранится весь день.
2: Козероги.
0: Рабочие достижения принесут радость.
2: Водолеи.
0: Творческий подъем подарит новые идеи.
2: Рыбы.
0: А интуиция вам, рыбы, подскажет правильный путь.
3: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: не стоит, моя любовь. Просто беру и люблю тебя. А мы расскажем про другое еще одно чувство. Когда-то очень смешно. Откуда вообще произошел человеческий смех и когда появился? Ученые все выяснили. Через небольшую паузу расскажу тебе, откуда и когда.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Архитектор.
7: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Йоуи Уэй. Ну а мы узнаем, когда человечество начало смеяться. 15 миллионов лет назад установили ученые. Значит, смотрели на записи смеха людей, потом на записи смеха шимпанзе, смеха горилл и остальных прочих приматов, и выяснилось, что характерные звуки издавали еще наши далекие предки. Выявили они интересную закономерность. Чем ближе вид к человеку с точки зрения эволюции, тем богаче и разнообразнее смех. А чем ближе он, наоборот, к человеку, тем, видимо, истеричнее смех становится, учитывая все, что происходит. Хотя, если смех, как и человек, произошел от обезьян, учитывая, какие мемы сейчас гуляют и какие рилсы, как будто мы как раз к обезьянам и спокойненько вернемся, и все, история даст кольцо.
1: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: краю желаний. Я тоже уже очень желаю, чтобы наступил 10-й час. Послушаем новости. После этого Андрей Звонкий у нас в гостях. Будем слушать новую песню, сдавать, как она создавалась и при чем содействии, так сказать, или откуда она вообще появилась, а там есть история. Послушаем, что было с клипом, ну и разберемся в последних новостях. Андрей вообще расскажет, как у него жизнь. Это буквально через 10 минут, поэтому сбегайте себе за чаем, обновите кофе, возвращайтесь и будем общаться.
1: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
2: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
1: 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru/6+.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Мошенники запугивают россиян блокировкой доступа к СБП. Бабушкам и дедушкам могут начать платить за уход за внуками. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники звонят россиянам от имени сотрудников банков, сообщают о подозрительной активности при переводах и запугивают возможной блокировкой доступа к СБП. Для верификации аферисты просят назвать код из сообщения, установить вредоносное ПО под видом официального или перевести деньги на безопасный счет. В Совете матерей предложили изменить порядок назначения единого пособия и увеличить количество квартир для многодетных. Напомню, в настоящее время пособие предоставляется семьям, в которых средний душевой доход не превышает величину прожиточного минимума. При этом учитывается движимое и недвижимое имущество в пределах установленных государством лимитов. В Госдуме выступили с предложением платить зарплату бабушкам и дедушкам за уход за внуками до 3 лет. Согласно проекту закона, выплата должна быть на уровне МРОТ. При этом мама или папа ребенка не могут находиться в отпуске по уходу за ними, а сам младенец на полном гособеспечении. Звонки появятся в студии Love Radio. Обсудим новую песню исполнителя под названием «Невероятно», будущие выступления и фестивали. Начинаем сразу после выпуска новостей, так что оставайся с нами и делай громче. Треть опрошенных россиян справляются со стрессом усилием воли. 18% используют комплексный подход, расслабляют и тело, и психику. Согласно проведенному исследованию, около четверти жителей нашей страны воспринимают стресс как хороший и видят в нем двигатель личного прогресса. В этом плане мужчины более осознанны, чем женщины. Последние в большинстве своем чаще отмечают только негативные стороны стресса. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Этот трек вдохновлен нашим любимым заэфирным мемом Андрея Звонкова и рассказывает, как же тяжело быть обычным человеком. Я обычный человек. Я не знаю, почем Оземпик. И меня пугает резкий крик. Я обычный человек. Я так и не разобрался. С чем лучше есть окрошку? С кефиром или квасом? Я обычный человек, я не понимаю. Как гасить ипотеку? Досрочно. Я обычный человек, я не знаю, когда исключить молочку. Я обычный человек, я люблю запах пыли. Я обычный человек, и краски почему-то тоже. Но сегодня меня посетил звонкий. Он начал души моей перестройку. Мысли мои на новом пути. Теперь я обычный человек. Мне так хочется любви. Коллекционер смыслов и шапок. Андрей Звонкий у нас в гостях. Андрей, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Ну что, как ты, проснулся?
4: Всем привет. Ну так,
3: получилось
4: нормально.
3: Немножко. Как твое утро обычно проходит? Во сколько встаешь?
4: Ну, ночь явно позже, чем сейчас.
3: Ну,
4: 10-11, я
3: думаю.
4: За
3: что прошу прощения, сейчас буквально 10-15 секундочек,
4: нормально.
3: Да. Слушай,
4: да.
3: Один из моих любимых треков «Обычный человек», угу. Ты сам нам за кулисами рассказывал, что есть несколько версий у тебя этого трека, как ты переделываешь.
4: Несколько вариантов припева было
3: несколько
4: этого трека,
3: припева.
4: Да. Я очень долго думал, какой припев взять, и прям, причем так настолько долго, что даже оба записал, потом слушал их, и все-таки принял решение в пользу вот этого припева.
3: А ты можешь сказать, какие там еще были варианты?
4: Ну, там вообще была другая мелодия даже.
3: А,
4: там
3: так.
4: Не то, что даже текст другой, там другая мелодия была и другой месседж абсолютно.
3: А к кому ты обращаешься, когда тебе нужно решить вот такую проблему? Какой взять из вариантов? Только сам или все-таки есть с кем посоветоваться?
4: Ну, в основном сам. В основном сам. Ну, может быть, какие-то парочку там людей, с которыми мы делаем этот трек. Вот, но все равно последнее слово за мной остается, и мне потом с этим жить же, петь все это дело. Я должен как-то это полюбить потом, чтобы... Потому что есть такие песни, которые я, ну, я записал, я их не очень люблю исполнять, допустим, потому что они как-то в итоге что-то, ну, как-то типа не очень.
3: Ну, я думаю, каждый артист должен взять себе на заметку. Да. Я это написал, мне с этим жить. Так
4: с этим жить, конечно.
3: Да, возьмите себе, напишите.
4: А эта песня потенциально была такая клевая, что, ну, как будто бы, ну, я хочу ее петь, и поэтому нужно четко понимать, какой припев должен там быть.
3: А все ли так же четко было с новым треком, который вот 26 июня вышел совсем недавно, невероятно, я уже послушал, как происходила работа?
4: Слушай, там тоже была некая история необычная. Я тоже написал припев с другим текстом и с другой мелодией. А потом, когда стал его петь, я подумал, что плохая мелодия и плохой текст.
3: Тогда...
4: И в моменте переписал сразу мелодию и текст, что редко бывает. И прям, ну, там буквально за час, наверное, все это написал. И вот спел абсолютно новую мелодию.
3: А, тогда возникает вопрос. Хоть одна из твоих песен оставалась изначальным текстом?
4: Да, оставалась. Но вот что-то последнее время какой-то у меня такой сдвиг в эту сторону, что что-то как-то не нравится мне все.
3: А как тебе реакция на трек, когда он вышел? Что ты получал в ответ? Какие реакции? А,
4: вот на последний, невероятно, да?
3: Невероятно. А,
4: ну, очень позитивные реакции. Кто-то отметил, что это такой, типа, старый стиль, там, типа, рага чуть-чуть. Mm-hmm. Это, типа, классно, там, долго от тебя этого не было. И вот мне кажется, что, ну, прям хороший такой теплый отзыв.
3: Ну, то есть ты примешиваешь что-то, ну, у тебя огромное количество, ну, в твоей музыкальной истории, и в этом треке получилось mm-hmm. примешать что-то из давнего, условно.
4: Ну, для меня это такое некое музыкальное продолжение песни «Кто мы двое». У меня mm-hmm. такая песня была, она такая достаточно старенькая, и вот это как будто бы, ну, настроение примерно вот похожее, плюс там такая рага, типа, чуть-чуть, и только здесь больше такого соула чуть-чуть еще, как-то так.
3: Ну, и то есть получается логично будет послушать сначала тот трек, а потом...
4: Ну... Да, наверное, по mm-hmm. настроению. Хотя там сейчас, я вообще сейчас по-другому пою уже, там какой-то там старый такой голос mm-hmm. древний, но тем не менее.
3: А нет желания переделать, сделать какой-то ремастер старых треков?
4: Нет, я просто делал некие такие акустические версии mm-hmm. старых треков, но нет такого желания.
3: Ну, нет, не то чтобы у меня есть студия.
4: Есть желание, переделать прям очень старые треки, mm-hmm. которые даже, возможно, особо никто и не слышал. Там есть парочка, которые, ну, там ничего, такие идеи прикольные mm-hmm. были. Вот, может быть, если только их. А такие вот, типа, средние старые, они, типа, ну, и так нормальные уже.
3: Ну, тогда я предлагаю пока послушать самую актуальную музыку. Звонки невероятно прямо сейчас в эфире Love Radio. Поехали.
0: Красавцы Love Radio. Летний

0: какой классный трек. Причем я смотрел на тебя, пока играл сам трек, и видно бэкграунд аранжировщика, потому что каждый момент, каждый маленький звучок, который ты добавлял в этот трек, ты его можешь сыграть, я вижу, руками, ты его
1: виртуально.
0: Да, чувствуешь в моменте. А вот когда это все звучки, они добавляются, я так правильно понимаю, на самом финале трека. Вот эти небольшие детальки.
1: Ну, типа, сначала какая-то базовая история, потом как-то раскрашивается, типа, да.
0: Ну, вот ты специально... Откуда ты берешь вот эти раскраски для своих треков?
1: Ну, мы вот работаем, у меня есть еще несколько человек в команде, которые какие-то идеи, мы как бы делимся идеями и накидываем.
0: Сидят втроем, так, смотри, у меня с собой фано есть, у меня барабан.
1: Ну, типа, да, ну, как бы вот кто-то предлагает какие-то прикольные там штуки, какие-то мысли, просто так все происходит чисто по творчеству. То есть, ну, мы как бы так не знаем. И в какой-то момент, типа, тормозимся и... Или там что-то не хватает, надо что-то добавить, или типа все окей. Как такой творческий процесс.
0: А работа с клипами у вас происходит в таком же формате? Или ты диктатор клиповый и говоришь только
1: не,
0: так?
1: Ну нет, мы обсуждаем идею. Мы примерно, как бы либо режиссер какие-то накидывает идеи, вот, либо есть какой-то, ну, определенный визуальный какой-то некий такой, ну, вайб, который хочется там сделать, и там уже как бы конкретно это уже режиссер там докидывает.
0: А вы чем-то вдохновлялись, когда клип на эту работу снимали?
1: Ну, хотелось, наверное, сделать такой... Во-первых, он должен мэчиться с треком, то есть это должно быть какое-то такое что-то с такой яркой картинкой, но при этом немножко там с хип-хопом связано какое-то такое, возможно, чуть-чуть, вот, не знаю, как такой, типа, классический какой-то вариант, чтобы было там фортепиано, поскольку такой трек музыкальный. Ну, а так, в целом, как бы, девушка, фортепиано, что, как бы, ну,
0: что еще
1: да, что еще нужно для такого трека.
0: Хорошо получилось. Долго ли снимали?
1: Снимали где-то с 6 вечера до 9 утра.
0: Почему в ночь?
1: Ну, потому что нам нужно было учитывать все локации, и чтобы их все вместе можно было в один, ну, в одну смену как бы собрать, и не получалось. Вот там только в ночь шли. То есть, допустим, утром до вечера нельзя было, только вот так.
0: А можно ли в клипе уже где-то увидеть один кадр, где ты в 5 утра
1: стоишь, там есть такой
0: поплывший?
1: Вот там сцена на фортепиано снималась в 8 утра, на самом деле. И, ну, честно сказать, там есть такой эффект поплывшести такой. Такой пустой, немножко отрешен. Ну, мы там как бы выбрали хороший кадр, но, ну, было так тяжеловато, потому что у меня обычно такие сразу глаза начинают такие вот так вот коситься. Вот мне, ну, не стоит утром снимать такие сцены, честно говоря.
0: Ну, как будто бы...
1: Но, ну, как говорится, ну, что поделаешь, как бы работа есть работа.
0: Ты уже на опыте, я так
1: полагаю. Да, я уже на опыте.
0: Вообще, знаешь, летний такой вопрос. Сейчас все сидят и спят. Есть ли у тебя рекорд по твоему количеству часов без сна? Может быть, он связан с работой, а может быть, тусовался до бесконечности.
1: Ну, были моменты, ну, типа день, потом ночь в клубе в каком-то, на следующий день как бы идешь на работу, и до вечера работаешь, и потом еще ночь, и вот поздно ложишься, типа. Но я не могу, на самом деле, так вот долго не спать, потому что я вообще, типа, я, ну, люблю спать, я просто не люблю рано вставать, вот, поэтому я не могу долго без сна.
0: А пока все соотносится, не люблю спать, не люблю рано
1: вставать. Да, ну, я к тому, что вот я прям, вот поэтому вот, там, наверное, типа, ну, сколько получается, день, ночь и почти следующая ночь. Но это было давно, еще были силы, видимо, на это. Сейчас я бы точно на это не решился. Одну ночку нормально.
0: А концертные свои графики ты выстраиваешь так, чтобы специально...
1: Вот, ну, там тоже такая непонятная история. И вот проблема то, что я еще плохо сплю там в самолетах где-нибудь. Мне нужно лечь обязательно. Там в машинах, это тяжело.
0: Ну, слушай, ты, наверное, с собой еще ведь возишь огромное количество вещей, потому что я следил за твоими соцсетями. Да. Ты тот еще модник. Мы вот сейчас песню одну послушаем.
1: Ну, чемоданчик там.
0: Ну, чемоданчик.
1: Чемоданчик.
0: Там чемоданчика 3 должно быть. По количеству того, что у тебя в соцсетях. Сейчас поговорим про это.
2: Спонсор рубрики АО «Суточка».

0: Это Ариана Гранде. We can be friends. Ну и у нас продолжается наше утро со звонким. Звонки в студии. Андрей,
1: доброе утро.
0: Доброе утро. И я начал тему по поводу твоих модных луков. У тебя все социальные сети. Ты на каждом видео появляешься максимально одетым с иголочки. Ты сам занимаешься подбором или нет?
1: Ну да, да.
0: Абсолютно все,
1: ну,
0: твой выбор.
1: Ну практически да.
0: Ну давай тогда. Небольшой модный обзор со звонким. Ой. Летний сезон
1: начался. Ну я же не модный стилист, это я музыкант, давайте будем честными. Это чисто хобби, это чисто на вайбе делается. То есть просто ощущение.
0: Если людям нравится, я отношу себя к людям, и мне нравится то, что ты делаешь.
1: Ладно.
0: Поэтому можешь подсказать.
1: Советик какой-то, да?
0: Да, какой-то
1: советик. Ну хорошо, давай.
0: Что нам надеть этим летом? Что сейчас в тренде?
1: Слушай, я не люблю вот по трендам как-то мыслить.
0: Хорошо, что сейчас в тренде Андрея Звонкова? У меня нет трендов.
1: У меня много.
0: У меня футболка.
1: Да много трендов. Да, не знаю, но сложно сказать. Но главное, чтобы... Ну, вот я сейчас идет вот борьба с узкими штанами, что парни, ну, там, переодевайте штаны пошире, там, широкие брюки. Вот, наверное, это, ну, правда, что надо как-то вот менять вот эти вот все... вот эти скини какие-то, там еще что-то, вот эти вот зауженные там штаны.
0: Мне
1: вот
0: нравится, что ты очень добрый стилист такой. Ну, в целом, да, ну, можно сменить, конечно.
1: Сменить бы, да.
0: Ну, в целом, ну, пожалуйста, давайте немножечко заменим. Плюс ты максимально четко разбираешься в огромном количестве головных уборов. Вообще, я хотел тебя спросить, какое количество людей тебя видело без головного убора? Недавно я
1: листал
0: твои социальные сети.
1: Ну, есть там.
0: Да, я увидел как раз таки фотографию такую. Ничего себе, вот это да. Сколько у тебя головных уборов?
1: Ну, какое-то количество кепок, я не знаю, сколько их там штук.
0: Ты уже не считаешь?
1: Ну да, они постоянно пополняются, потом что-то я продаю, потом новый покупаю, какой-то такой идет
0: ченч. Ага, можно где-то на каких-то площадках выкупить, не зная, кепку Андрея Звонкова.
1: Ну да, можно.
0: И кто-то сейчас ходит, ну слышите, ловите, да. Ну адрес потом уже, тут лотерея чистая, да, если вы видите похожую,
1: конечно,
0: можно будет взять.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
11: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Радио. У нас продолжается эфир, и Андрей Звонкий у нас в гостях. Еще раз доброе утро.
1: Еще раз доброе утро.
0: Прямо сейчас мы поиграем не нашу небольшую нейросетевую игру. Что мы сделали? Взяли текст твоих песен, прогнали через нейросеть. Она заменила все слова на синонимы. Ну и музыкальный жанр тоже изменился. По смыслу нужно будет угадать. Готов?
1: Давай.
0: Внимание, первая версия.

0: А, с Ханной, который трек?
1: Да, это
0: да? Да. Я узнал по фразе «нарисую», там что-то такое.
1: Вот-вот-вот. Они немножечко прокалываются, нейросети, в моменте не успевают.

0: Это лети.
1: Это
0: лети, да?
1: Лети! О. Абсолютно верно.
0: Ну вот. Тоже выдал, проколола там пару слов.
1: Тоже крутейший трек, тоже любим.
0: Да, да,
1: слушать.
0: Да, очень кайфовая песня.
1: А как с Асей вы словились в моменте?
0: Ну, у меня была песня, у меня была вот эта идея этой песни, и я ей просто искал женский вокал, там должен кто-то быть, и вот что-то вот типа Аси, то есть такого настроения, чтобы дать такую вот как бы грустиночку такую какую-то, вот что-то такое душевное, но одновременно такое летящее, и чтобы как-то на контрасте работал такой нежный голос, и вот такой мужской, и вот мне показалось, что она прям классно там подойдет.
1: Да, это 100%, да. Результат не заставил себя ждать. Ну, слушай, еще один третий трек твой.
2: Срываемся вниз, где прячется испуг в вагонах подземелья.
0: А, это Shine.
1: Вот так вот, секунду, да, это верно.

0: Мне очень клип нравится на эту песню. В Сеуле снимали. Mm-hmm. Очень классный получился клип. И вообще такая прикольная поездка, прям так запомнилась. И поснимали как-то, и там и пошопились, по Сеулу походили, и что-то по ночью там побродили по всяким местам. Прям вообще классно было.
1: У вас так
0: было.
1: Случайно получилось? Или такие,
0: нет,
1: так,
0: ну, было предложение такое снять это в Сеуле. Mm-hmm. Ну, как бы это классно. Я тем более хотел в Южную Корею как раз mm-hmm. побывать. И мы подумали, почему бы нам все это не соединить. Вот. И нам даже там разрешили сняться в каком-то храме, там, где нельзя было сниматься. Не знаю, как они там договорились, честно говоря. Это очень... Вот там где такие Будды стоят всякие.
1: Ну,
0: вот эти.
1: Слушай, настоящий шайн.
0: Это на самом деле, да. На самом деле такое место. Ну, оно не для съемок, как минимум, точно. Но как-то договорились. Прям очень, очень красиво.
1: Ну, ладно, как-то это мы опустим.
0: Ну,
1: а
0: как-то
1: все
0: да. Не знаю, там как-то корейцы договаривались между собой. Не знаю, что они там сделали.
1: Ну, классно. Слушай, а в Южной Корее тебе что больше всего, помимо клипа, запомнилось? Есть ли какие-то самые...
0: Слушай, ну, мне вообще в целом нравится корейская как бы движуха вся, и в плане там моды, и там очень много прикольных таких модных мест. Там такие есть, там такой типа райончик целый такой, я бы сказал, даже такой там шопинг модный, там модные корейцы, все там ходят такие классные, все в шмотках, там с прическами прикольными.
1: Хотел
0: и все такое.
1: Про
0: да, прям это сразу прям так, ну, колоритно очень выглядит, очень здорово. Ну и плюс, как бы, корейские фильмы тоже. Ну, вообще, типа Корея.
1: А как тебе
0: прикольно.
1: Кей-поп? Может быть, мы.
0: А вот с кей-попом
1: тебя...
0: как-то мне, честно говоря, не особо это нравится. Я не знаю, мне кажется, наоборот, это такая американизированная музыка. Mm-hmm. То есть, точка зрения, наверное, для американского рынка, скажем так. Ну, как будто бы можно и, в принципе, американскую музыку послушать тогда уж. Ну, не знаю, я как-то спокойно отношусь к кей-попу. Слишком вылизано для меня там все.
1: Это, кстати...
0: Они все супер-супер вылизаны, супер красивые, конечно, это, наверное, клево, но как будто бы это слишком приторно для меня.
1: Воспользуемся твоим посылом, послушаем американскую музыку «Медузы» и «Henry Camomile». Немножко прервемся и вернемся к вам.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.

0: новостях продолжаем. Андрей, я тут вычитал, что ты артист максимально уже опытный. И вот как-то возник у нашей редакции такой вопрос. Uh-huh. А не было ли у тебя кризиса среднего возраста?
1: Был.
0: Как ты его
1: был
0: пережил?
1: Был такой большой, долгий, на несколько лет затяжной кризис.
0: Как ты его переживал и в чем он проявлялся?
1: Ой, да просто какое-то эмоционально подавленное состояние, потому что... Ну, я думаю, что он отчасти был от непонимания вот именно так реализации в какой-то музыкальной вот сфере. А, то есть мне хотелось чего-то большего, и как-то, чтобы что-то, как-то оно все так полетело. Оно очень сложно, у меня все шло, на самом деле, и были такие тяжелые периоды. Вот, не знаю, какое-то, сколько мне лет было, но вот, типа, наверное, кризис среднего возраста. И прямо вот на пару лет он так затянулся. Ну, не знаю, я стал такой раздражительный, какой-то недоброжелательный, ничего не писал. Что-то вот, ну, такое прям, ну, прям максимально плохо. Я даже помню, я все время болел в этот период. Какое-то прям неприятное состояние было. Эмоционально тяжелое, подавленное. А вышел из него как-то просто, ну, не знаю, как-то так. Я понял, что, ну, как-то надо, типа, пошел там спортом, стал заниматься, вот как-то вот отвлечься от этого всего. И как-то потихонечку вышло.
0: Ну, то есть у людей, если у кого-то будут такие же вопросы, можно уходить в спорт, работать, ну,
1: тебе переключают. Не обращался там к психологам, ничего. Чисто на вайбе таком спортивном, там, путешествие куда-то поехать, как-то немного все это пересмотреть с другой стороны, не знаю, на вещи. Ну, в общем, такое прям самокопание, наверное, было. Вот.
0: А музыки из этого периода у тебя не осталось?
1: Музыки из этого периода не осталось, да, и прям такой был тяжелый период. Я много лет ничего не писал. Да у меня вообще таких, на самом деле, несколько их было, если честно. Вот, за такую творческую всю, весь путь этот такой сложный.
0: Ну, ты, кстати, у себя в социальных сетях писал в последний день рождения, что перешел на еще более странный возраст. А еще более странный — это какой?
1: Какой-то, ну, какую-то еще планку, не знаю, как-то все по-другому воспринимаю чуть-чуть еще, не знаю. Как-то отношусь ко всему по-другому, еще как-то переосмыслил что-то в жизни.
0: Ну, это больше в сторону куда? Любви, больше в сторону задумчивости, какой-то...
1: Больше в сторону, наверное, просто как-то полюбил себя больше, знаешь, перестал вот, загоняться по... Как-то там переживать за будущее постоянно, значит, весь в каком-то таком процессе. Именно в моменте как-то вот кайфовать и все-таки дать себе возможность не сильно там загоняться в работу, а именно наслаждаться тем, что, чем я занимаюсь, и, ну, как-то вот, ну, не знаю, кайфовать. Вот,
0: да, кайфовать. Я
1: момент,
0: готов принимать твой посыл, Андрей Звонкин.
1: Потому что, да, все время что-то ждешь, не стоит, нужно жить сегодняшним днем.
0: Да вот, Пам, прямо сейчас, прогноз погоды и реклама.
1: Давай.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio. Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: 中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное. Родное, свежее.
11: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Андрей Звонкий у нас в гостях. Еще раз доброе утро всем. И немножко про музыку с тобой. Мы за эфиром говорим про музыку, здесь в эфире тоже. Времена меняются. Я хотел тебя спросить, ощущаешь ли ты, что нужно было, чтобы написать хит тогда, когда ты начинал? И что нужно сейчас? И что изменилось в формуле хита за это время?
1: Да ничего особо не изменилось.
0: Ничего, все так же можно делать.
1: Все то же самое.
0: И ты ничего, ну вот лично ты менял в написании, что ты поменял в своей музыке?
1: Ты знаешь, у меня вот что раньше было ощущение такое же, что сейчас. То есть, по сути, все скиллы, которые я получил, грубо говоря, в начале своей творческой карьеры, написав какие-то такие треки, ну, возможно, нишевые, да, но тем не менее по ощущению. И, в принципе, те же ощущения сохранились. Ну, как бы разве что уже стал там лучше что-то делать, технически там уже как-то подросли, да. Но по ощущению как будто бы ничего такого нового.
0: То есть морально все то, что... И на самом деле, когда ты пишешь трек, ты сейчас не представляешь, как под него танцуют в рилсах. Не пишешь музыку, вот, чтобы припевчик был такой.
1: Ну, я понимаю эту историю, да, я понимаю, но я просто, наверное, не хочу так, и мне не очень это, наверное, моя сильная сторона. Вот я пишу то, что... То есть есть артисты, да, которые вот, ну, прям, это хорошо делают, там, какие-то композиторы, вот, я думаю, что это не моя сильная сторона, поэтому я пишу то, что пишу, вот, в своем каком-то ключе.
0: А в моменте, когда ты писал аранжировки, был ли у тебя момент, когда ты написал кому-то такой классный парт, что подумал, а зачем я вообще ее отдаю?
1: А я писал именно, я писал же не песни, я делал просто аранжировки уже на готовые треки.
0: Ну, я и говорю про аранжировку, она же тоже может быть настолько
1: цепляющей. Нет, а здесь, понимаешь, просто у всех песен свой вайб и какие-то решения, которые подходят, допустим, кому-то, не факт, что они нужны мне. И поэтому не было такого. А если даже ты же можешь это использовать в несколько треков, почему нет? Ну, это же все такое очень, на самом деле, непонятно.
0: Оно спокойно пересобирается.
1: Ну, в целом, да, какой-то прием можно куда-то интегрировать в другое место, если он получился прикольный, почему нет?
0: А когда ты писал аранжировки, тебе с кем, кому комфортнее всего? Можешь ли какого-то артиста вспомнить, с кем тебе было комфортнее всего работать и почему это было комфортно?
1: Что-то нет, ну, такое...
0: Все были ровные абсолютно артисты.
1: Ну, все от песни зависит, знаешь, иногда просто сложные песни есть, которые плохо аранжирабельные, допустим.
0: А это какие?
1: Иногда, ну, написано так как-то криво, но не прикольно, и ты делаешь аранжировку, она не работает. И нужно, допустим, корректировать там мелодию, например, она сразу начинает работать. То есть вообще, по идее, песня должна работать условно там под гитару. Если она не работает под гитару, то аранжировка, ну, не сильно это спасет. Если только наоборот, у тебя аранжировка превалирует, например, там, условно, в танцевальной музыке ты делаешь именно вот этот танцевальный дроп сам по себе, а голос, он уже идет, вот, скажем так, как дополнение. Но если человек пишет песню, там, конкретно вот с текстом, куплет, припев, то она должна как-то сразу идти, и сразу понимаешь, в каком стиле ее делать, и сразу она как-то вот, ну, заходит уже. А иногда бывает, что как-то просто плохо написана песня. И ты сидишь и мучаешься, собственно, как бы ее так что бы там такое, ну, типа там какие-то гармонии дурацкие еще.
0: А ты как-то пытался легко намекнуть, как тонко намекнуть артисту?
1: Да, я так сделаю. Я достаточно даже не тонко, я прям, прямолинейно так намекаю. Я в этом плане даже такой, ну, жестковатый, когда со мной люди работают. Я не люблю вот это вот. Ну, а можешь вот тут чуть-чуть? Нет, я прям сам типа, ну, фигня. Надо вот это, можно вот так сделать и предлагаю какие-то варианты. Ну, вот, иначе либо оставляем так, будет плохо, либо переделаем, будет лучше.
0: Неженки к Андрею Звонкому не приходите.
1: Не, я правда, я в творчестве, я, кстати, и к себе такой самокритичный, и вот я когда работаю, я не очень приятный человек.
0: Ждите и знаете это. И ты рассказывал мне вот сейчас за эфиром, что тебя заставило вернуться. У тебя же был перерыв в музыке.
1: Был перерыв, да.
0: Для многие тоже сталкиваются. Расскажи про эту историю, чтобы люди тоже понимали, как, что их может затянуть обратно. Многие останавливаются на музыкальном своем пути.
1: Ну да, мне просто показалось, что то, чем я занимаюсь, как-то все это какая-то ерунда, это никому это не интересно, так глобально, что с этим делать, тоже непонятно. И плюс еще как-то раньше, мне кажется, такой вайб был, что типа, ну, что если человек занимается музыкой, то он какой-то, он очень странный, ну, как минимум, ну, он там не юрист, там, не кто-то там, не знаю, там, кто там был какой-нибудь там финансист, а вот он музыкант. Это сейчас уже индустрия как-то так подросла, и что в целом это очень, ну, прикольное направление. Вот, я просто, меня вернуло то есть мои коллеги, которые продолжали работать, они чего-то добивались, а я вот такой, типа, бросил и не дожал. И вот это меня вернуло обратно, и я подумал, что все-таки надо мне тоже, да, все-таки это дожать, потому что у всех свой путь, и у кого-то происходит быстро, у кого-то долго, и, в общем, надо работать много, на самом деле.
0: Классно иметь мотивирующих коллег, да. Поэтому, чтобы вернуться в музыку, заведите друзей-музыкантов, и пусть они продолжают.
1: И пусть они продолжают работать, да. А вы
0: сдались. Сделайте паузу, немножечко отдохните.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.

0: больше минуты.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: обычно в финале нашего эфира мы задаемся серьезными вопросами. Итак, настроение у нас в целом достаточно серьезное уже. И про нерестивые песни поговорили, про что только не поговорили. Но теперь серьезный личный вопрос. Это наша рубрика «Разговор в тишине». Насколько ты счастлив от 1 до 10?
1: 10.
0: 10? Всего хватает вот сейчас. С каких пор ты на 10 счастлив?
1: С недавних.
0: Сегодняшнего
1: утра.
0: Андрей Звонкий был сегодня у нас в гостях. Спасибо тебе большое. Мне кажется, классно провели утро.
1: Спасибо.
0: Ты меня лично тоже разбудил. Я надеюсь, я немножко тебя. Это было взаимно.
1: Взбодрил.
0: Все. А, да, вам до скольки? До 7 утра в понедельник. Вот Саша мне, наш программный редактор, говорит, все, в понедельник можно возвращаться. Не уволили, хорошо. Ладно, всем до 7 утра. Пока-пока.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Депутаты просят отменить блокировку Telegram. В Макс можно будет купить билет на электричку. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Депутаты от фракции КПРФ обратились в Минцифры с просьбой предоставить информацию относительно эффективности и целесообразности замедления блокировки иностранных мессенджеров, в том числе Telegram. По мнению политиков, реальная польза от ограничений сомнительна, а проблемы люди испытывают каждый день. Количество преступлений не уменьшается. Мошенники продолжают звонить из-за границы, где ничего не блокируется. Связь в отдельных регионах стала хуже. Уведомления о ракетной опасности или угрозе беспилотников больше не приходят. Финорганизации смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году, как сообщили в Центробанке. Это будет сделано в качестве эксперимента. Он продлится около 2 лет, после чего власти примут решение о закреплении такой возможности на постоянной основе. Россияне с 1 сентября смогут обращаться в управляющие компании в национальном мессенджере «Макс». Появятся в том числе функции записи на прием и направления запросов. Кроме того, до конца года в мессенджере будет запущена продажа билетов на электрички по всей России, за исключением московского транспортного узла. Экстремалы из России в мировых новостях. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай! Жители нашей страны стали платить деньги за то, чтобы побыть без интернета и сотовой связи. По словам аналитиков, около 15% россиян выбирают отдых без телефонов и компьютеров на свежем воздухе у водоема. Отдельные регионы уже предлагают цифровой детокс и в будущем могут стать центрами нового туристического направления. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
3: Время сменить диван на ближайший рейс. Этот мир жаждет твоих открытий. С тобой я, Дим Вебер. Соберем эту пятницу из твоих классных эмоций и наших лучших треков. Ты слушаешь Love Radio. На старте часа Кайли Минок. Can't get out of my head.

0: только что в эфире Love Radio, Ava Max, BIFIFA, Sound Energy. Ну а далее поговорим о другом артисте, всех поклонников которого в Москве не может вместить даже стадион. И поэтому стадионных концертов у него планируется целых два. Это Егор Крид, собирающийся покорить столичные Лужники уже 10 и 11 июля. Если хочешь оказаться там, скорее пиши нам в мессенджер Max по телефону 8-915-300-106-6. И если твое сообщение окажется 10, то я тебе перезвоню и обеспечу твое присутствие на шоу. Возрастное ограничение 18+.
1: Реклама. В кладовой стоят редань, банки с разными плодами. Огурцы, томаты, леча. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе.
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это Бен с работой Forever. Мы же вслед за ним отпускаем прошлое и продолжаем верить в лучшее. Напомню, что мы разыгрываем два билета на концерты Егора Крида, которые совсем скоро состоятся в Москве, в Лужниках. И прямо сейчас мы познакомимся с тем счастливчиком, кому удалось отправить свое сообщение в нужный день, в нужный момент, в нужную секунду. И это сообщение, как я и просил, оказалось 10-м. Привет, Тимур!
1: Привет, привет.
0: Тимур, ну расскажи, какие ты применял манипуляции, заклинания? Может быть, особая разминка для пальцев, чтобы вовремя нажать ту заветную кнопку «Отправить»?
1: Да ты знаешь, вот абсолютно никаких. Просто удача.
0: Удача сегодня.
1: Чем чего-то ты хочешь, тем больше ты получаешь.
0: Вот это правильная позиция. Легко, непринужденно, всего лишь запустив эту мысль в космос, ты сегодня становишься обладателем этих билетов. Вручаем тебе два билета на концерт Егора Крида в Лужниках. Классных тебе впечатлений и невероятных эмоций. Возрастной ограничений 12+. Мы возвращаемся. С вами Дима Вевер, Love Radio. Доброе утро.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Архитектор.
7: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: прослеживается очевидная тенденция любви артистов к курточкам. Сначала группа «Грибы» с работы «Курточка моя так хорошо сидит на ней», ну и теперь «Моя Мишель». Туда же с треком, как вы догадались, «Курточка». Мы же скидываем все куртки и примеряем самое летнее настроение. Это «Лав Радио». Едем дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: А вот треки, которые позволят нам сделать это лето еще ярче. Сразу после рекламы Ed Sheeran, Bad Habits, Bibi Rexha с работы One Day и David Guetta с треком Pam-Pam.
2: Реклама. Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
6: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Ну что, друг, мы с тобой вышли на финишную прямую этой рабочей недели. Мы трудились, мы могли, мы делали. Ну а далее два прекрасных дня, которые мы посвятим лету, классному настроению и суперской музыке. Это Дима Вебер, Love Radio на старте. Alan Walker, Broken Strings.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Это Cold Water, спасающие нас от изнурительной жары Major Lazer, Джастин Бибер и М.О. Всем классного настроения, это Love Radio. Ну а прямо сейчас предлагаю вспомнить о другом артисте, всех поклонников которого в Москве не может вместить даже стадион. И поэтому стадионных концертов у него планируется целых два. И это, конечно же, Егор Крид, собирающийся покорить столичные Лужники уже 10 и 11 июля. Если хочешь оказаться там, скорее пиши в наш мессенджер Макс по номеру телефона 8-915-300-106 и 6. Отправляй слово «Егор», и если твое сообщение окажется пятым, то я тебе перезвоню и обеспечу твое присутствие на шоу. Возрастное ограничение 18+.
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
10: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Love Radio.

0: мы, друзья, готовы познакомиться с нашим прекраснейшим человеком. Не просто человек, это девушка, уверен, что мало того, что умная, удачливая, так еще и красавица. Таня, привет!
1: Привет, привет!
0: Ну, рассказывай, ты сегодня стремилась, хотела, ждала, и вот этот момент настал. Два билета на концерт Егора Крида в Лужниках. Вручаю лично тебе, классных тебе впечатлений и невероятных эмоций. Что испытываешь сейчас?
1: Супер! Супер! Я очень рада, спасибо большое!
0: Ну что, Тань, сходи на концерт, оторвись на все, и, конечно же, помни при этом... Что Love Radio всегда с тобой. Возрастные ограничения концерта Егора Крида 12+.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Каждый Love Radio.
1: Андрей Звонкий у нас в гостях. Продолжаем. Андрей, я тут вычитал, что ты артист максимально уже опытный. А не было ли у тебя кризиса среднего возраста?
2: Был.
1: Как ты его пережил?
2: Был такой большой, долгий, на несколько лет затяжной кризис. Он отчасти был от непонимания вот именно так реализации в какой-то музыкальной вот сфере. Меня это вернуло. Мои коллеги, которые продолжали работать, они чего-то добивались, а я вот такой типа бросил и не дожал. И я подумал, что все-таки надо мне тоже все-таки это дожать, потому что у всех свой путь, и у кого-то происходит быстро, у кого-то долго, надо работать много, на самом деле.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное, свежее.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: редкая удача, когда диджей не только сделал трек, но и спел в нем. В данном случае уровень мимимишности вообще превышен в разы, ведь в этой песне вместе с папой и диджеем Смэшем поет его трехлетняя дочь Серафима. О том, как ты проведешь время с семьей, тоже пора задуматься. Мероприятие на тебе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а за музыку по-прежнему отвечаем мы. До конца часа успеет прозвучать Dua Lipa, New Rules, звонкий трек Shine. И в конце часа лови Fast Boy, Fit Topics, работай и forget you.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1026+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Есть две легендарные фразы. Давайте после майских и давайте после выходных. Вторая сегодня актуальна как никогда. У музыкального штурвала я, Дима Вебер.

0: Джи Калвин Харрис и ирландская певица Джази в продолжении часа совместным хитом с Эрис Вайс. Стоит ли задуматься, если в списке того, что нравится девушке, ты стоишь третьим? С одной стороны, конечно, неприятно, но согласись, быть круче Биркин непросто. Но есть вещи, которые нам подвластны. Это классные треки, которые мы услышим до конца часа. Ближе Адам Ламберт, Under Rhythm. Немногим ранее Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». А уже через пару минут лови трек «Джекила» от Тейм Импала и Дженни. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле, жилой квартал «Голос притяжения», квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Арома Дроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: мечты.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
3: Реклама.
4: Архитектор.
5: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
0: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Трек «Незабудка» подарил Тиме Белорусских невероятную популярность, но, к сожалению, на этом музыкальном эвересте певец задержался ненадолго. Поэтому, друзья, к реализации своих желаний мы с вами идем не спеша, но уверенно. И вот какие треки будут с нами до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После рекламы Тиесто и Кэрол Джи, Don't Be Shy, Филатов и Кэрос, счастье есть, и за финалит все Адам Ламбер треком Under the Rhythm.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. We'll be right back.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Сияешь классным загаром и суперским настроением. Это Love Radio. Все, что тебе нужно для этого лета, сделать погромче. Меня зовут Дима Вебер, и я зову тебя дальше с собой в этот музыкальный час. На старте Five Star Family и вместе.

0: продолжение часа. Энрике Иглесиас и Сиара с работой «Taking Back My Love». Конечно, фраза звучит сомнительно и нереалистично, но с учетом того, что Энрике вернул себе молодость, вернуть любовь он уж наверняка сможет. А мы с вами движемся далее. Ближе к концу часа прозвучит трек «Банк» от Зиверт. Услышим в эти 60 минут «Джон Лай» от «Акцента» и Миши Миллера. Также в эфире появится Мадонна и Сабрина Карпентер с работой «Bring Your Love». Это Love Radio, саундтрек твоей любви. Классного дня!
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 547181. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 547181. 1-81.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.
12: Love Radio.

0: Это Алло Халид, Дайв и Инжитуми. Ныряем прямо сейчас в 2 билета в лето. Погнали!
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Ну что, у нас есть претендент. Здравствуйте.
2: Алло, алло.
0: Здравствуйте.
2: Алло, добрый день.
0: Как зовут вас?
2: Добрый, добрый. Так, Марина.
0: Марин, расскажите, пожалуйста, кто вас в этом нелегком задании выиграть поддерживает? Дети рядом, муж?
2: Подруга, подружка. Только она меня может поддержать в этом вообще в деле нелегком.
0: Не зря есть такое выражение «боевая подруга». Вот это, наверное, про нее.
2: Боевая моя подруга. Да-да-да,
0: ну что,
2: именно.
0: Будем надеяться, что сила двух вам сегодня поможет. Вы, конечно, не как те три великие ведьмы, но все-таки, девушки, давайте, постарайтесь. Я думаю, у вас все должно получиться. Куда будем стрелять? У нас есть 3 палубы, 10 кают. Выбор за вами.
2: Так, палуба будет 3-я палуба.
0: Палуба 3-я, так, прицеливаюсь. Выбираем каюту.
2: 6-я каюта.
0: 6-я каюта. Ну что ж, затаим дыхание. Затаим дыхание.
2: Та-та-та-дам.
0: Та-та-та-дам. Затаим дыхание. Ну что ж такое? Приходится таить очень долго это дыхание, но я вам, Марин, сразу скажу, что вы попали.
2: Ура!
0: Вы попали без торжественных фанфар сегодня.
2: Ура!
0: Но вот они вам и мои аплодисменты. Палуба 3, каюта 6 оказалась свободна. Вы становитесь очередным претендентом на победу в финале, который состоится 17 июля. Ждем вас в утреннем шоу. Там мы узнаем имя. Надеюсь, это будет Марина. Вам классного дня, а мы продолжаем этот день вместе.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав Радио».
2: Слушай «Лав Радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав Радио».
1: Включаю «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.
13: «Лав Радио».

0: Иногда действительно очень хочется получить от любимого человека поддержку, обрести те самые невидимые крылья, которых так часто не хватает. Марк Дан, Джованни Ричи с работой Let Me Die и Let Me Fly. Мы продолжаем этот час вместе. Прямо сейчас расскажу, какие треки нас ждут впереди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Расслушаем Purple Disco Machine, Sophie and the Gang с работой In the Dark, Венера с работой Другая Жизнь, завершит час New Scene с работой Bye-Bye-Bye.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

радио. Что если душу на небе до рождения суд?

знаков, приговора пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Власти выступили против полумер в борьбе с вейпами. Мадонна презентовала долгожданный альбом. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Софеди призвали к полному запрету вейпов без возрастных полумер. Ранее власти обсуждали инициативу об ограничении продажи электронных для родившихся после 1 января 2009 года. Напомню, с 1 июня в России приобрести такого рода продукцию можно только в стационарном магазине. Торговля в интернете больше недоступна. В Кабмине утвердили правила проверки карточек товаров на маркетплейсах. Теперь до публикации информации операторы интернет-площадок обязаны убедиться в ее достоверности. Мера затронет продукцию, от которой зависит безопасность и здоровье пользователей. Проверять данные повторно будет необходимо раз в 10 рабочих дней. Россияне все чаще стали устанавливать в соцсетях отпускные аватарки, чтобы их не беспокоили коллеги во время отдыха. Однако, как выяснил сервис HR.ru, треть опрошенных не наблюдает от этого положительного эффекта. В 23% случаев респонденты вообще не видят разницы, а еще 13% отмечают, что их и так никогда не отвлекают от выходных. Пенелопа Круз получила в подарок автомобиль и впервые решилась сесть за руль. Как актриса преодолела страх, узнаешь на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Мадонна выпустила первый за 7 лет альбом. Пластинка является продолжением культового Confessions on a Dance Floor, вышедшего в 2005 году. Новинка содержит 16 треков, среди гостей Сабрина Карпентер, колумбийский певец Файт и даже дочь звезды Лурдес Леон. Для поп-иконы это уже 15-й студийный альбом, и критики считают, что такое танцевальное возвращение станет одним из самых заметных музыкальных событий года. Аквапарк в Абу-Даби попал в Книгу рекордов Гиннесса как комплекс с самым большим количеством водных горок в мире. Сейчас на его территории насчитывается 55 аттракционов. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Есть события в жизни, к которым готовишься, они не наступают. Поэтому, друзья, отбрасываем лишние ожидания и кайфуем здесь и сейчас. С тобой Дима Вебер и Love Radio. На старте Hugel, Email Angel, Alternate, Moving to the Sun.

0: Это группа «Моя Мишель» и трек «Ветер меняет направление». Ну а мы продолжаем придерживаться выбранного курса. Уже маячат на горизонте долгожданные выходные. Бодрыми темпами двигаемся далее.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: В этом часе ты услышишь уже полюбившийся трек «One Day» от Биби Рекси. Лирик прозвучит с новым треком «Обними». И услышим Ариану Гранде с работы «Hate That Made You Love Me». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по часам.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Это Катов в продолжении музыкального часа на волнах Love Radio. Надеюсь, этот вечер радует тебя энергией. Turn the light off. С вами Дим Бабер. Всем классного настроения.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До завершения часа прозвучит Бибер Экса с работой One Day и Алеф Арбен с работой Body Talk. К ним присоединится Ренна Миллер. А я желаю тебе классного вечера.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Стало известно о новой мошеннической схеме. Некоторые дороги в центре Москвы перекроют. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты запугивают россиян поддельными документами об уголовной ответственности или необходимости заплатить штраф. Как сообщили в МВД, злоумышленники от лица сотрудников правоохранительных органов присылают человеку фальшивое постановление, где указаны выдуманные нарушения, например, разглашение банковской или налоговой тайны, а далее требуют перевести деньги. Российские туристы стали выбирать короткие поездки за границу, чтобы сменить обстановку и познакомиться с новой местностью, выяснила газета.ру. Самым популярным направлением для таких путешествий остается Стамбул, а далее идет Ереван. Число бронирований экскурсий там увеличилось на 74% по сравнению с прошлым годом. Также сохраняется интерес к Минску, Тбилиси и Баку. В Москве завтра перекроют ряд улиц из-за проведения ночного велофестиваля. Так, с 17.00 невозможно будет проехать по Крылатской, с 20.30 по проспекту Маршала Жукова, улицам Нижней Мневники, Народного ополчения, Косыгина 1905 года, а также по некоторым набережным и мостам. Движение будут открывать по мере прохождения велоколонны. В сети обсуждают новую звездную пару. 51-летнего Человека-паука Тоби Магуайра и 26-летнюю рэп-исполнительницу Ice Spice заприметили вместе на частной вечеринке. Портал Just Jared пишет, что возлюбленные уже не впервые появляются вместе, хотя сами артисты информацию пока не комментировали. В Австралии придумали необычную доску для серфинга. Снаряд идеально подойдет для любителей пенного, ведь в него добавили диспенсер для пива. Внутри спрятан герметичный резервуар на 10 литров, а сбоку установлен съемный кран. При этом вещь остается полностью пригодной для катания. Новинку уже опробовали известные местные спортсмены, включая олимпийского призера Джека Робинсона. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Ну, в целом, если ты Человек-паук, то неважно, сколько тебе лет, 50 или 150, ты будешь топ, ты будешь секси. Это Love Radio, с тобой Дим Вебер, всем классного настроения. Двигаемся далее на старте. Алекс Варен и Fever Dream.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Я бы очень не хотел, чтобы заканчивалась эта работа. The Second Voice, Let Me Be. Здесь в эфире Love Radio, 17.20 по столичному. Но нужно это сделать для того, чтобы пригласить тебя в очередной раз стать участником проекта «Билеты в лето». У нас итальянские каникулы продолжаются, и мы забираем целый пул из финалистов для того, чтобы 17 июля вручить одному из вас путевку в Италию. Очень красивое будет путешествие, но сначала тебе нужно попасть в большой финал и дозвониться первым в мою студию 84959561066, выбрать свободную каюту, ну и, конечно же, ждать большого финала. Прямо сейчас звони 84959561066, я тебя жду.
1: Реклама.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект 5 литров» 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Танцуем под Marshmello и Portugal The Man, их совместную работу «Феникс», «Птиц Феникс» здесь на волнах Love Radio, 17.27 в Москве. Отправляемся в проект
1: «Билеты в лето. Итальянские каникулы».
0: Итальянские каникулы продолжаются. Мы собираем тех самых претендентов, которые 17 числа поборются, ну, волей случая, да, поборются с помощью случая за главный приз этого сезона итальянских каникул, поездку из Сочи в Италию на круизном лайнере. Все, что тебе нужно было сделать, это дозвониться ко мне в студию по номеру 8495-956-106-6 и попасть в прямой эфир. Надежда из Калининграда сделала это первой, и с ней мы знакомимся. Надя, привет!
2: Здравствуйте!
0: Как твои дела? Ты чем занята?
2: Отлично, я работаю.
0: Чем занята?
2: Отлично, я работаю.
0: Слушаю, любимая.

0: 5 поинтов падения. Пока что падение продолжается. Ну а прямо сейчас у нас очередная новинка на площадках.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: В последнее время что-то часто звезды называют свои треки «Феникс». И вот очередной из них. Это совместный сингл рэпера Василия Вакуленко, он же Баста, и поп-певицы Полины Гагариной. Официальная премьера трека состоялась сегодня, 3 июля, и представляет собой такую мощную драматическую балладу с выжженным рок-звучанием. Кстати говоря, трек посвящен продлению трудностей, преодолению, между прочим, трудностей и внутреннему возрождению. Ну, правильно, «Феникс», как еще по-другому? Слушаем.

0: сигарету, яркий сиять. Если жечь, то жечь дотла.
1: Очень мощно, это баста, это Полина Гагарина и их Феникс. Вот, вы знаете, такое звучание от басты я люблю. И на контрасте нежный, полетный, очень мощный голос Полины Гагариной. Я считаю, что этот трек должен не просто попасть в наш плейлист, но еще и залететь в чарт Big Love 20. Это я намекаю вам на то, чтобы вы голосовали, если трек появится, в принципе, в нашем плейлисте. Ну а прямо сейчас есть еще пару секунд, чтобы добавить эту работу к себе в избранное. И мы переходим в Яндекс.Музыку, узнаем, что слушали там на этой неделе чаще всего.
2: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
1: Когда вместо Зиверт газ.
3: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: На четвертом еще один Феникс от Беарвульф.
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом. Липуется и за ночь.
1: На третьем Саян Мальборо.
5: Такой парнишка весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат, да. Хочешь улететь в Париж или на Юга? Хочешь, можем прокатить.
1: Вторые бои Индия, Чо Мод Шаде.

0: И трек номер один Mia Boyka «Экспонат». Именно эти треки звучали и крутили пользователи Яндекс.Музыки чаще всего на этой неделе. Ну а мы же возвращаемся в наш чарт.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: Егор Крид был здесь на волнах Love Radio. Его незабудки на этой неделе на 15-й строчке. Минус позиция у Егора. На прошлой неделе, кстати говоря, была плюс позиция. Вот туда-сюда прыгает его работа незабудки. Ну что, я предлагаю проголосовать за эти самые незабудки, чтобы все-таки наконец-таки определили мы хотя бы на пару недель по месту Егора в нашем чарте. И желательно повыше, повыше. Тем более, что у него на следующей неделе два больших сольных концерта. И ему нужны хорошие новости. Ну а дальше движемся мы с тобой к 14-й позиции нашего рейтинга. Здесь Лирик, Don't Go Mad, тоже пока что сдает позиции. Минус 5 строчек, был он в первой десятке на 9-м месте. Сейчас вот в середине второй десятки на 14-м. Так что за Лирика тоже можно проголосовать вслед за Егором Кридом. Ну а прямо сейчас Don't Go Mad.
1: Номер 14.

0: Кельвин Харрис и Джейзи Satisfy. Здесь на волнах Love Radio. Прямо сейчас поют и выступают для нас 13-й строчки чарта Big Love 20. У них как раз-таки небольшой прорыв, но для себя лично и для своих поклонников. С 15-го места на 13-е они перескакивают. На прошлой неделе они сделали более яркий прорыв с 20-го на 15-е. Ну и мне кажется, продолжится восхождение этой работы под названием Satisfy. Ну а прямо сейчас вместе с нами Фарго, музыкальный продюсер, который представит свой топ-5 треков этой недели.
1: Топ-5 песен Фарго на этой неделе.
2: Привет, это Фарго на Love Radio. Сегодня у нас особенный топ-5 микс из вечных хитов и крутых новинок. Я лично их собрал, и гарантированно от них у вас побегут мурашки. Погнали! На пятом месте «Чистая ностальгия», опенинг «Утиных историй». Помните, как в детстве замирали у телевизора? Это не просто заставка, это настоящий портал в детство. Улыбнитесь и вспомните, как это – верить в чудеса. На четвертом месте «Наша родная душа», «Конь от Любе». В этой песне столько простора, будто сам мчишься по полю рядом с конем. Это про корни, про дом, про то, что всегда с тобой, даже когда ты далеко. Каждый раз, когда слышу этот трек, чувствую связь с чем-то большим. Пусть он подарит и вам это ощущение.
3: Сяду я верхом на коня.
2: «Бронза» для вечной романтики от Джо Дассена. «Если tu n'existes pas» — это французский шарм, бархатный голос, мелодия, от которой хочется улыбаться и грустить одновременно. Ставлю ее в топ, потому что настоящая любовь в музыке не стареет.
4: «Если tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai».
2: Серебро отдаю Майклу Джексону и его легендарному «Heal the World». Это не просто хит, это послание всему миру. Майкл умел говорить о самом важном простыми словами. О любви, о сострадании, о том, что мы все можем сделать мир чуточку лучше. Включаю ее, чтобы напомнить, музыка способна объединять, даже если мы на разных концах планеты. На первом месте здесь я могу себе это позволить. Мой продюсерский проект, группа «Дорогой дневник» и их новый сингл «Диктатор». Новые лица, свежий звук и максимально летнее настроение. Ведь именно в это время года мы разрешаем себе все. Ловите эту энергию. С вами был Фарго и мой топ-5 специально для Love Radio.
5: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
10: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарен 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. Огарен 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
15: Юлианна Караулова.
16: Звезды в небе горят, когда ты
13: Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На хэппи-энд пока не получился, зато случился хэппи-старт у Сергея Лазарева и Полины Гагариной в работе, которая называется «Хэппи-энд». Сразу сходу на 11 место чарта Big Love 20 они залетают и оставляют позади далеко вот всех тех, кого мы с тобой отчитали заранее. Ну, конечно же, с 11 места стартовать — это, собственно, удел самых топовых артистов. Не знаю, будут ли еще круче сегодня старты, посмотрим. Ну, а пока что мы с тобой вспомним, как расположились звезды на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Avalon Rocks, Vertigo.

0: 18.
1: Новый участник чарта DJ Gosha Michiko.
0: Номер 17.
1: Леоник Алвум Скотт «Stay».
0: Номер 16.
1: Бибер Экса «Faithless» «New Religion».

0: Номер 15.
1: Здесь Егор Крид, не забудки.
2: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, так мало в белый день. Позвони.
0: Номер 14.
1: Лирик, Don't Go Mad.
2: Без

Кельвин Харрис, Джей-Зи и Satisfy. Номер 12. Ты, которую меняли yesterday.

0: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Что ж, и так расположились звезды на местах с 20 по 11. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20. Погнали дальше.
1: Много музыки. Много музыки.
2: Еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
3: Исключили вероятность заморозки вкладов россиян. Том Круз нанял необычных сотрудников. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Заморозка депозитов россиян является абсурдной и невозможной в любых обстоятельствах, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. По словам финансовых аналитиков, учитывая смягчение ключевой ставки, доходность депозитов будет варьироваться в зависимости от их длительности. Так, вклады до 3 месяцев смогут приносить до 14,5% годовых, на срок до полугода до 13,5%, рассчитанные на 365 дней до 13%. 3 года исполняется московской службе онкопсихологов. Ее специалисты помогают пациентам и их родным справиться с болезнью, а врачам снизить психоэмоциональную нагрузку. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, за годы работы проведено более 36 тысяч консультаций. Психологическая поддержка является важной частью комплексной системы лечения онкобольных, которая выстраивается в столице. Недавно завершилось создание каркаса городской онкологической службы, сети из 5 передовых клиник и 9 центров амбулаторной помощи. Том Круз нанял целый коллектив, чтобы следить за облысением. 64-летний актер считает прическу своим главным карьерным активом. По информации источников, теперь в его команде специалист по шампуням и массажу головы, отдельный профиль по укладке и по дополнительным уходам. При этом пересаживать волосы селеба категорически отказывается. 92-летняя бабушка стала кибер-чемпионкой. Японка выиграла турнир по популярному файтингу, где участники выбирают персонажей и сражаются друг с другом в динамичных поединках. Соревнования организует местная некоммерческая организация в домах престарелых. Турниры проходят с полноценной сеткой, комментаторами и трансляциями. Попробовать себя может любой желающий в возрасте от 70 до 95 лет. Еще больше свежих новостей еще в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.

0: перчатках. С тобой Макс Фабиан, а мы продолжаем делать громче.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Ну и прямо сейчас мы с тобой поменяем правила, они будут абсолютно другие. Именно так называется совместный летний сингл инди-исполнителя Мартина и рэпера Федука. Федя давно, как он сам рассказывает, следил за творчеством Мартина и открыто поддерживал артиста. Вот, например, ранее он добавлял его песню «Ты случилась» в свой авторский плейлист «Федук респектует» на Яндекс.Музыке. Ну а вот за несколько дней до премьеры сам Федя опубликовал в своих соцсетях загадочное фото с силуэтом секретного гостя на своем треке. Им оказался Мартин. И прямо сейчас их совместка под названием «Другие правила».

с тобой созданы, чтобы оставить раны за собой. Очень красивые слова в совместной работе Мартина и Федука. Другие правила только что. Это новинка на музыкальных площадках. Ну а мы возвращаемся к нашему чарту. И 10-я строчка прямо по курсу. Здесь Анотер, 54 Ультра, работа Talk to You. Потанцуем. После Федука можно потанцевать. Ну а прямо сейчас плюс одна позиция у этих ребят. И, конечно же, они врываются в десятку лучших и стартуют с 10-й позиции.

Bringing Love, это Мадонна и Сабрина Карпентер. Здесь в эфире Love Radio. С 9 строчки нам маячит чарт Big Love 20. Неделю назад они были на 7-й. У них череда падений небольшая. Надеюсь, что все-таки случится разворот. Так же, как случится разворот у Филатова и Кэроса. У них, кстати говоря, он уже случился. Неделю назад они были ниже 10-го места. Точнее, на 10-м они остановились. А сегодня переходит на 8-ю строчку. Плюс 2 позиции. А это значит, что голосов за этих ребят добавилось. Так вот, и за Мадонну тоже нужно немножечко добавить голосов, и тогда она пойдет снова вверх вместе с Сабриной Карпентер. Тем более, что трек Bring Your Love вошел в Confessions 2. Это альбом, который вышел 3 июля. Ну а прямо сейчас Филатов Кэрос среди счастливых людей в эфире Love Radio.

0: влюбила в себя парня Ариана Гранде и сама этому не рада. Heady Time Made You Love Me здесь в эфире Love Radio. И это 7-я строчка нашего чарта неделю назад. Ариана была на 8-й позиции, а 2 недели на 10-й. Соответственно, восхождение ее к Олимпу продолжается. Ну а мы с тобой переходим к очередной премьере.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Ну и сейчас мы с тобой зажжем под работу под названием «Чайник» от кей-поп команды V-Teens. Эта композиция наполнена, между прочим, беззаботным летним вайбом и рассказывает милую, наивную историю про сетевые чувства, юность и первые искренние эмоции. V-Teens «Чайник» здесь в эфире Love Radio. Премьера «Шазам».

0: этот трек разберут на цитаты. Витинс «Чайник» здесь в эфире Love Radio. Новиночка только что прозвучала. Ну а дальше мы с тобой узнаем, что шазамили чаще всего в Новой Зеландии на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятое место. Сэм Фендер, Оливия Дин, «Rain in Me». Четвертое. Ариана Гранде, «Hate That I Made You Love Me». На третьем Hugh Jewell, «Imma Agile», «Ultra Nate», «Moving to the Sun». На втором Робин, «Dancing on My Own». Новый трек номер один Элла Лэнгли, «Choosing Texas». Именно эти треки шазамили чаще всего на этой неделе в Новой Зеландии. Мы же возвращаемся в чарт B-Club 20.
2: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

Это BTS Come Over здесь на волнах Love Radio. Шестое место нашего музыкального рейтинга. Слушайте, ну я тут удивлялся. Сергей Лазарев и Полина Гагарина стартовали в нашем чарте с 11 места сегодня. Так вот, эти айдолы южнокорейские стартуют в нашем рейтинге с 6 места сразу. Что будет через неделю? Ну, я уж не знаю, не удивлюсь, если они залетят на первое место всего лишь за 2 недели в чарте. Это BTS были Come Over здесь в эфире Love Radio. Ну а дальше мы открываем пятерку лучших. Здесь Тедди Свимс. Он без движения.

0: Johnny Doll. Здесь в эфире Love Radio. Терри Свинс. Пятая позиция. Он не отдал очков, но и не прибавил в нашем чарте. Ну а прямо сейчас мы с тобой прибавим громкость и узнаем об очередной премьере на площадках.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Love Forever или же Любовь навсегда от Ханны. Прямо сейчас мы с тобой заценим этот трек, который представляет собой нежную, вдохновляющую поп-лирику, ориентированную на тему крепких чувств и семейного счастья. Кому такое близко, прямо сейчас делай громче.

0: С эфира Love Radio с тобой навсегда. Очень красивые слова в исполнении Ханны. Здесь в эфире Love Radio мы же с тобой отправляемся дальше, узнаем, какие треки составляли пятерку лучших чарта Big Love 20 в 2019 году.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Мари Краймбрери, «Мне так хорошо». Артикасти под гипнозом.

0: Песня номер один.
1: Здесь Шон Мендес, Камила Кабея, Синьорита. Именно эти треки составляли топ-5 чарта Big Love 27 лет назад. Мы же возвращаемся к актуальной версии.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Йо, Джак.
12: Yeah.
11: I don't think they're ready for this one.

эфире Love Radio. Это были Егор Крид и Артик Асти с четвертой строчки. Они нам исполнили свою работу. Кстати говоря, неделю назад были на третьем, а две недели назад на первом месте. Вот так вот откатываются они потихонечку. Но если ты проголосуешь за них на сайте loveradio.ru в разделе нашего чарта, то, возможно, эти ребята и отыграют свои позиции. Тем более, что он практически накануне больших стадионных шоу Егора Крида в Олимпийском. Ну а дальше мы на третье место переходим, и сюда перебралась та девушка, которая и подвинула их на одну строчку. Вверх поднимается Зиверт с треком «Газ».

0: Бенрен Миллер и Body Talk на второй строчке. Они были неделю назад, на второй остаются и на этой неделе. Это очень крутой результат, учитывая, что прессинг на них просто огромный, колоссальный. Ну а дальше, прежде чем узнать первую строчку, кто же у нас сегодня ее занимает, мы узнаем, какие треки чаще всего слушали в Spotify на этой неделе. Прямо сейчас топ-5 Spotify.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятое место в мире Swim. На четвертом Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and the Beast. Третье, Ариана Гранде, Hated I'm Major Lame. На втором Майкл Джексон, Billie Jean. И трек номер один Stupid Son от Оливии Родриго. Именно эти работы чаще всего крутились в Spotify на этой неделе. Ну а мы же в одном шаге от первого места чарта Big Love 20.
2: Реклама. Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Плотное звучание у работы Human. Это масштабный прогрессив хаус сингл французского хитмейкера Дэвида Гетты, британского дуэта Third Party и культового шведского вокалиста Джона Мартина. Трек официально вышел 3 июля на лейбле Tomorrowland и уже признан критиками одним из главных фестивальных гимнов этого лета. Я абсолютно с этим согласен. Ну а мы с тобой отправляемся к первому месту чарта Big Love 20, но сначала вспомним, как расположились звезды на местах с 10 по 2. Another 54 Ultra, Talk to You. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your

Филатов Кэра, среди счастливых людей. Ariana Grande, Every Time Made You Love Me.

0: Номер 5.
1: Терри Свимс, Мистер Нонадо.
0: Номер 4.
1: Здесь Егор Крид, Артик Асти.

0: Top 20, и прямо сейчас мы узнаем, кто же на этой неделе первый в нашем чарте. Ну и, конечно же, уже не первый, а вторую неделю. Номером один становится Дима Билан и Анна Асти, их суперхит, я бы сказал, даже блокбастер эпилог. Спасибо всем, кто голосовал за этот трек, говорит Дима Билан. Анна Асти наверняка присоединится. Ну и прямо сейчас работа number one.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один официального чарта Love Radio.
2: На коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Ну что, мы узнали, кто стал первым в чарте Big Love 20. Теперь пора ворваться в выходные с двух ног. Танцевальным миксом открывает этот уикенд DJ Light, Big Love Dance. Два часа шикарных танцев прямо сейчас. Дело громче.
0: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. Два часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

0: голосуем. Если ты еще не с нами, прямо сейчас присоединяйся, потому что впереди у нас еще больше полутора часов шикарной музыки, танцевальной, припати этого уикенда началось. И Джилайт уже за вертушками виртуозно сводит лучшие хиты в танцевальных обработках, так что прямо сейчас звони своим друзьям, подругам, собирайтесь куда-нибудь на тусовку под нашу музыку. Погнали дальше.
1: Реклама. АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Зи Лав Радио.
1: Андрей Звонкий у нас в гостях. Продолжаем. Андрей, я тут вычитал, что ты артист максимально уже опытный. А не было ли у тебя кризиса среднего возраста?
2: Был.
1: Как ты его пережил?
2: Был такой большой, долгий, на несколько лет затяжной кризис. Он отчасти был от непонимания вот именно так реализации в какой-то музыкальной вот сфере. Меня вернуло мои коллеги, которые продолжали работать. Они чего-то добивались, а я вот такой типа бросил и не дожал. И я подумал, что все-таки надо мне тоже все-таки это дожать, потому что у всех свой путь, и у кого-то происходит быстро, у кого-то долго. Надо работать много, на самом деле.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Ты слушаешь Big Love Dance в эфире Love Radio.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Продолжаем с тобой танцевать. Это официальная припатия наступившего уже уикенда. Диджей Лайт с вертушками. Лучшие хиты в танцевальных обработках, в твоих динамиках. Меня зовут Макс Фабиан. Я двигаюсь вместе с тобой. Погнали дальше.
0: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

Big Love Dance продолжается в твоих динамиках. Выходные только начинаются. Впереди много крутых событий, конечно же, в твоей личной жизни тоже. Ну а мы с тобой танцуем еще ближайшие 40 минут, так что обязательно оставайся, впереди лучшие ритмы.

0: Теперь мы объявляем каникулы.
1: Итальянские каникулы.
0: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
0: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно

0: Big Love Dance здесь в эфире Love Radio. DJ Light завершает свой звездный сет. Ну а мы с тобой открываем выходные. Я думаю, что уже их открыли этим шикарным двухчасовым миксом. И отправляемся дальше слушать любимые хиты и саундтреки твоей любви. Так что обязательно оставайся с нами. С нового часа вместе с нами Терри Свимс, Мистер Наун и Дол, будет One Attack, Дениша, Someone, дождись.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: О работе забываем, о любимых вспоминаем и, конечно же, мчимся им навстречу. И навстречу, конечно, приключениям. Этот плейлист добавит себе яркости. Терри Свимс, мистер Ноу Нэдл, прямо сейчас. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще 60 минут.

0: самобытный, но очень звездный парень. Здесь в эфире Лав Радио, но и, безусловно, талантливый. Это Коста Лакос и его Черри Лиди в 12.22.20 по столичному. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Не нужно торопить время. Время уикенда. Это значит, что каждую секунду и минуту нужно смаковать. До конца этого часа вместе с нами трек номер

утро, Chicago, Ava Max, Whatever. И совсем скоро Алекс Уоррен. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Love Radio».
2: Слушай «Love Radio» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Love Radio».
1: Включаю «Love Radio». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Pixies, Summer Sun. Здесь в эфире Love Radio. Ночь красивая, драйвовая работа. Я думаю, что дальше будет не меньше красивой музыки.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А также красивых чувств, признаний в любви и всего-всего, что связано с этим великолепным чувством. Я же хочу на этом оставить тебя один на один с музыкой. Уверен, что сегодня был яркий, классный день. Впереди два выходных. Сегодня мы подарили многим людям хорошие эмоции. И билеты на Крида подарили, и места в финале проекта «Билеты в лето». То еще, то ли еще будет, как говорится. Ну, а я, Макс Фабиан, вернусь к тебе уже завтра в полдень. Чуть позже завтра мы начнем с тобой изучать новинки, но это все будет уже в завтрашнем субботнем дне. Так что пока что оставайся в моменте, наслаждайся крутой музыкой. Бритни Спирс до конца этого часа, Ива Макс Би, FIFA Sound Energy и в финале Дима Билан, Анна Асти, Эпилог. Все, ну а я вернусь тебе завтра в полдень.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лав Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Итальянские каникулы. Твой шанс выиграть отдых мечты.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio.
2: В Магнитогорске 2 часа ночи.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Over. Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра.

0: Радио.
1: Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга.

друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.